відповідь. Хада пустило лудице, прошета песне дудице и najzad с летним пегама от многих тайно чекана у пратни брата набилданог звекара. Лела Доронски, Дугрепич Конски,